0: я не вона, ты ванерна, едина, а ни другий такий меч не вендаешь.
1: Подепшать голе рынками обема, на себе пальчишь тебе так, как отцы мисс. О, что хочешь, шепт